ай вай шив ай ай ай лайв у войс ай ай ай лайв у войс албуни ай вай шив ай ай ай лайв